0: каждый день карусели. Юги метели, праздник веселье. Дни и недели. Верю, не верю,
1: верю, не верю.
0: Ты снова за дверью,
1: снова за дверью.
0: Начнем с истерик.
1: Начнем с истерик.

снова здравствуйте, друзья. Привет всем, кто не спит, кто нашел в себе силы, чтобы привести себя в вертикальное положение и настроить приемник на волну 106 FM. Вы слушаете Радио Кей, меня зовут Дмитрий Давыдов. На календаре сегодня понедельник, 10 августа. Очередная рабочая неделя начинается, и я предлагаю вам встречать это утро вместе с нами. 3 часа, наполненные музыкой, забавными историями, интерактивом и прочими радостями, ждут вас впереди. Но прежде позвольте познакомить вас с артистами, чьи песни будут помогать вам прогнать даже мысли о том, чтобы снова прилечь на удобную и любимую подушку. KDDK, The Hatters, LK, Bruno Martini, Shakira, Vacuum, Holy Flame, Ёлка, Calvin Harris и Jazzy, Kaya, Chris Young, Felix John, Mott, Maneskin и Eva Max. Вот такой вот план на ближайший час, достаточно грандиозный, всеобъемлющий, но далеко не исчерпывающий. Вы тоже, друзья, можете заказывать свои любимые композиции в нашем эфире, присылая сообщение на номер WhatsApp 8-771-202-1006. Все в ваших руках, умах и сердцах, друзья. Мы начинаем.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» здесь ценят людей.
3: Готовитесь стать мамой? Мы рядом. Заключите договор на программу «Буду мамой» в клиниках АО «Талаб» на Урагбаева, 18 или Хусаинова, 58. «Буду мамой» – это ваш личный гинеколог и всесторонняя забота о здоровье вас и вашего малыша, постоянное наблюдение опытного врача, все необходимые анализы и обследования по стандартам Минздрава Республики Казахстан, УЗИ на аппаратах экспертного класса, консультации узких специалистов, эндокринолога, терапевта, лора, офтальмолога, генетика и других. И главное, ваш врач всегда на связи. В любое время просто задайте вопрос и получите ответ от специалиста. «Буду мамой» – не просто программа. Это уверенность, поддержка и забота на каждом этапе беременности. Телефон для справок и записи 247-300.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

0: песни «Расцветай» на волнах Радио Кей. Ну что, друзья, мы тоже ждем с нетерпением рассвета, когда же солнышко наконец-то поднимется повыше, 7 часов 22 минуты в Уральске. Ну и, конечно же, давайте обсудим погоду. Прошедшие выходные выдались по-настоящему жаркими. Пляжи нашего города были буквально полны людей, желающих охладиться. Вечер был тоже небольшой дождь, но сегодня жары будет, напор жары будет не столь интенсивен, как вчера. До плюс 30 градусов обещают нам синоптики на грядущий день. Облака будут периодически закрывать нас от света солнца, создавая тень. Тем не менее, осадков синоптики нам не обещают, по крайней мере, до четверга. Но и слишком жарко тоже не будет. Вот такой в целом приятный прогноз. С такой погодой, как говорится, можно заниматься чем угодно. И в офисе работать, и на открытом воздухе, и активный отдых вам доступен. Ну, а если у вас сегодня выходной, и уж тем более отпуск, то в водоем забраться тоже совсем не грех. Так что лето продолжается, и мы с вами тоже продолжаем наш музыкальный час с песней в исполнении Криса Янка, который, несмотря на летнее тепло, умудрился каким-то образом вновь замерзнуть. «Холодно» называется композиция, друзья. Я надеюсь, что вы сегодня находитесь в комфортных условиях и с хорошим настроением начинаете новую рабочую неделю.
1: «Холодно,

0: Радиорубка.
1: Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

Вот такой громкий хит из далекого 1961 года прозвучал в нашем эфире. Песня, которую, я уверен, старше большинства наших слушателей. Называется она «Let's Twist Again». Исполняет ее Чаби Чекер. И даже несмотря на десятки лет, прошедшие с момента ее выпуска, мне кажется, звучит она достаточно зажигательной в наши дни. И стоит лишь немного взять ее в руки какому-нибудь диджею, причесать, постараться, и получится новый танцевальный хит еще на десятки лет вперед. 7 часов 34 минуты в Уральске. Друзья, между прочим, в Казахстане сегодня, 10 августа, отмечается День Абая, великого казахского просветителя, поэта и общественного деятеля. В этот день по всей стране проходят памятные мероприятия в честь этого культурного героя, не побоюсь этого слова. Дата выбрана согласно дню рождения Абая Кунанбаева, 29 июля по старому стилю или 10 августа по новому. Ну а год я, наверное, даже напоминать не буду, вы его и так все помните из учебников еще школьной программы. Нет, все-таки напомню, 1845 год. Сам Абай Кунанбаев известен и далеко за пределами нашей огромной страны. Его слова назидания переведены на многие языки мира, в том числе японский, немецкий, там языков 20 на самом деле. Улицу Абая также можно найти не только в Уральске, но и во многих городах Казахстана, а также России. Помимо улиц великому поэтому также установлены и огромное количество памятников. Даже в Москве, насколько я помню, рядом с посольством нашей страны памятник Абаю находится. Вот такой вот праздник. Близкий, родной всем жителям нашей страны. Кстати, всем, кто сейчас находится на улице Абая, вам отдельный привет. Ну а на очереди вас ждет композиция, написанная по стихам великого поэта. «Куземнен красы» называется композиция. Исполняет ее Сон Паскаль. Слушаем и наслаждаемся.

Композиция под названием My Breeze в исполнении коллектива, носящего название «Вакуум», прозвучала в нашем эфире 7 часов и 50 минут в Уральске. Ну и, друзья, мне кажется, я нашел тот праздник, которого все мы, безусловно, достойны, который сам достоин того, чтобы получить статус международного, ну и, возможно, даже стать главным праздником года. Сегодня, 10 августа, празднуется День лени. Вдвойне примечательно, что праздник этот выпал именно на понедельник, день, когда выходные совершенно внезапно заканчиваются и приходит осознание того, что пора вливаться в трудовые заботы. Так что, если сегодня с утра вам, ну, совершенно не хочется даже подниматься с кровати, не говоря уже о каких-то активных действиях, не корите себя за это. Просто у вас, друзья, праздничное настроение. Ну и буквально только что пришло ко мне сообщение от нашего постоянного слушателя Михаила, за что ему огромное спасибо. Спасибо за то, что напомнили мне, Михаил, о том, что буквально вчера, в прошедшее воскресенье, а если быть точнее, то во второе воскресенье месяца августа, праздновался День строителя. Профессия, которая, ну, является, возможно, одной из самых основополагающих. Дело в том, что, конечно же, без строительства, без самих строителей, которые способны буквально в голой степи с помощью инструментов и огромного количества различных сыпучих материалов построить хоть небоскреб, это, конечно же, очень важная профессия, потому что, ну, все, что нас окружает, дома, конструкции, мосты, дороги, все это делают именно строители. Их труд очень важен, нужен, и без них современных городов просто бы не существовало. Всем строителям нашей страны я также передаю огромный привет, поздравляю вас уже с прошедшим праздником. Ну и Михаил, который прислал нам не только напоминание, но еще и музыкальную заявку. Вас тоже, я насколько понимаю, можно поздравить с этим праздником. Вы хоть и не напрямую, но все-таки связаны. А может быть и напрямую. Я что-то уже не помню. Вас так давно не было, Михаил, что даже профессию успел вашу позабыть. В любом случае, поздравляю вас с этим праздником. Ну и марш строителей для всех, кто не боится мастерка, мешка с цементом и прочих строительных работ в исполнении Олега Газманова звучит в нашем эфире.

0: Окей, окей, окей. Радио Окей на частоте твоего сердца. 106 FM.
1: Оралда сағат 8.
2: В Уральске 8 часов.

Том Грегори с композицией под названием Footprints открыла очередной музыкальный час на волнах Радио Кей. 8:02 в Уральске. Доброе утро всем, кто настроен на нашу волну и готов встречать новый день вместе с хорошей музыкой и хорошим настроением. С вами Дмитрий Давыдов. На календаре, я напомню, сегодня 10 августа, понедельник. И день этот прекрасен во всех отношениях. Ну, во-первых, погодка, конечно же, за окном приятный 21 градус тепла, а во-вторых, лето, которое все еще продолжается. Впереди вас ждут Purple Disco Machine, Селена Гомес, Рампаса, Томас Голд, Бенсон Боун, Донкан Лоуренс, группа Five, группа Добро, Тедди Свимс, а также Аксвилл и Себастьян Ингросса. 8-771-202-1006 — это номер для ваших приветов и поздравлений, которые вы уже можете присылать на номер нашей студии, которые непременно прозвучат ровно в 9:30 в рамках нашей постоянной рубрики «Кто сегодня молодец?». Ну и, конечно же, для заказа ваших любимых композиций. Вот, например, наш дорогой слушатель Александр уже решил послушать композицию, которая лично, на мой взгляд, носит чрезвычайно актуальное название. Песня называется «Разбуди меня». Не знаю уж, Александр, может быть, сам никак не может проснуться, может быть, желает разбудить кого-то из своих близких, а может, просто песня понравилась. Исполняет эту композицию Диана Арбенина и группа «Ночные снайперы». Звучит довольно интересно, так что давайте услышим этот шедевр от группы. Ну и, конечно же, проснемся под звуки, ноты, ритмы, которые в этой песне звучат.

только и можно дышать. Очень актуальные слова для всех, кто настроен на нашу волну. И, конечно же, для моих коллег, которые ежедневно просыпаются рано утром для того, чтобы сделать это утро чуть более веселым и приятным. 8 часов и 7 минут в Уральске. Друзья, продолжаем нашу музыкальную программу. Впереди группа Doubt in the Bex с композицией «Жигримен Лесе». Я уверен, что всем вам она прекрасно знакома. Давайте освежим в памяти те самые слова, звуки, ноты, которые в ней звучат. Ну и, конечно же, не забывайте о том, что я все еще принимаю ваши сообщения на номер 8-771-202-1006. Если вы, так же как Александр, хотите услышать свою любимую песню в нашем эфире, обязательно присылайте свои музыкальные заявки.

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Почему мы вместе? Знаешь, с ним очень легко. Но при этом у нас все серьезно. Представляешь, бывает и так. И еще, если что-то пообещает, сделает железно. Он же Металл Инвест.
4: Арматура, уголок, трубы, лист, а также профлисты металлочерепица собственного производства. Бесплатно нарежут и доставят. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест. 241-30.
5: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
6: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
5: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира! Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь! «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
7: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АО «ТАЛАП» и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
8: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал. Jam, pump it up while your feet are stomping, and the jam is bumping. Look ahead.

0: Песня, поднимающая настроение, пам-пам, The Jam в исполнении Томаса Голда на волнах радио Кей. 8 часов 22 минуты на часах нашей студии. Друзья, все мы любим хорошие новости, кое, к сожалению, время становится все меньше и меньше. Тем ценнее они становятся, даже если при этом напрямую, казалось бы, нас и не касаются. Вот, например, в далеком штате Теннесси, что находится в США, на днях местные власти сделали настоящий подарок для всех тех, кто неравнодушен к таким замечательным животным, как еноты. Власти взяли, да и облегчили условия содержания енотов в качестве домашних питомцев. Если раньше нужно было платить $31 для того, чтобы получить разрешение на содержание такого любимца, то теперь все это в прошлом. Правда, это совершенно не значит, что можно схватить любого енота, который роется в соседней мусорке, и принести его к себе домой. Все домашние еноты должны быть привиты и происходить из легальных питомников. И, кстати, разрешение на содержание все равно нужно будет получать. Просто теперь оно будет бесплатным. Закон вызвал немало улыбок у людей, заявивших, что такое нововведение наверняка войдет в историю штата. Многие иронично хвалят власти, наконец-то решивших заняться чем-то действительно важным. А я вам так скажу, друзья, что держать енота – дело не такое и простое, как кажется. По количеству хаоса, который способен создать среднестатистический енот за единицу времени, его можно сравнить с крепко подвыпившим 3-летним ребенком. Так о енотах высказывался знаменитый спортивный журналист Василий Уткин, который долгое время был владельцем такого питомца. Ему мало выделить уголок с вольером, еноту нужна настоящая свобода. Комната средних размеров, которую еще нужно заранее подготовить, это базовый минимум для содержания такого замечательного животного. Так что порадуемся, конечно, за жителей США, ну а у нас по домам и улицам пока обитают более привычные животные, коты, собачки, рыбки у кого-то наверняка есть, которые гораздо менее требовательны к условиям содержания. Ну а мы продолжаем нашу музыкальную программу. На очереди композиция под названием Bad Dreams в исполнении Teddy Swims. Ну и буквально через несколько минут пройдет наша ежедневная игра под названием Керамире, где я уже подготовил для вас новую музыкальную загадку. Сейчас настрою все необходимое и после блока рекламной паузы попробуем выяснить, кто же у нас сегодня будет самым большим знатоком различной музыки.
1: Учим казахский язык легко.
2: Санап или немец. Учимся считать. Бр. Один. Порядковое числительное. Бірінші. Первый. Екі. Два. Екінші. Второй. Үш. Три. Үшінші. Третий. Бірінші орын. Первое место. Бірінші – первое. Орын – место. Бірінші орын. Үшінші – қабат. Третий этаж. Үшінші – третий қабат. Этаж. Үшінші – қабат. Екі – сөзбен әңгімелеу. Рассказать в двух словах. Екі сөзбен. В двух словах. Әңгімелеу. Рассказать. Әңгіме. Рассказ. Әңгімелеу. Рассказать. Екі сөзбен. Әңгімелеу.
1: Учим казахский язык

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Срочно требуются водители на автомобиль КАМАЗ-самосвал, а также на автовышку на базе «Газель Next». Обращаться по телефону 50 07 95.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 500795. Место мечты ждет тебя.
1: Не ждите, пока болезнь напомнит о себе. В оздоровительном центре «Фаворит» мы помогаем сохранить здоровье заранее. Душ Шарко, лечебные ванны, подводные вытяжения позвоночника, грязелечение, массажи, оздоровительные программы для детей, электросон, влог и другие эффективные процедуры. Приходите на бесплатную консультацию физиотерапевта и выберите программу для себя и своей семьи. Адрес: Оракбаева, 18. «Фаворит». Заботьтесь о здоровье сегодня.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
3: Каждый день в 8.30 и 18.30. Игра для настоящих меломанов. Керемеры. Слушаем, угадываем и выигрываем. 8.34. В Уральске припозднились мы сегодня, друзья, но тем не менее пришло время очередного тура нашей ежедневной регулярной игры, которая называется Керамеры, и в которой мы, как всегда, выясним, кто же у нас самый большой знаток в мире музыки и кто способен разгадать практически любую песню, даже ту, которую я сегодня для вас и приготовил. Правила нашей игры, я напомню, довольно простые. Далее по команде прозвучит музыкальный фрагмент, который будет звучать в обратном направлении, задом наперед. Фрагмент очень популярной композиции. Ваша задача, друзья, угадать эту песню. Меня прежде всего интересует название. Вот моя коллега Елена Левитан пытает вас тем, чтобы вы назвали автора песни или исполнителя. Я же, наоборот, хочу, чтобы вы мне название композиции назвали. Ну, если автора знаете, то это, конечно же, будет огромным плюсом. Но, тем не менее, песня достаточно популярна. Я уверен, что все вы наверняка слышали песни, что называется, с бородой, родом из 80-х. Довольно часто использовалась в различного рода художественных фильмах, ну и имеет очень, так скажем, узнаваемый мотив. Так что, друзья, я уверен, что никаких сложностей с отгадыванием у вас не возникнет, но могут возникнуть сложности с, так скажем, вспоминанием того, кто же эту песню исполняет и как она называется. Готовьте свои приемники, останавливайтесь поближе к обочине, ну и вообще готовьтесь всячески. Прямо сейчас звучит наша музыкальная загадка. Я напомню номер нашей студии, на который нужно звонить: 8-771-202-1006. Как только вы поймете, что ответ вам известен, первый дозвонившийся и давший правильный ответ станет победителем нашей сегодняшней игры.

0: Музыкальная загадка прозвучала, мне сразу вспомнился фильм «Сумасшедшие гонки», в котором автомобиль Volkswagen Жук, будучи обладающим сознанием, вместе со своей девочкой побеждали во всех возможных гоночных соревнованиях, а у нас раздался звонок, и кто бы вы думали, на связи. Алло, здравствуйте.
1: Доброе утро.
0: Доброе утро, Аслан, как ваши дела?
1: Хорошо, ваше качество.
0: У нас все замечательно, вы уже практически наш постоянный корреспондент. Давайте, рассказывайте место с полей, где находитесь, как ваше настроение.
1: Спасибо, все хорошо, по городу, за рулем.
0: Как всегда катаетесь. Ну что же, я очень рад вас слышать. Ну что же, Аслан, давайте разгадаем и эту песню. Что же это такое прозвучало?
1: The One Hallen, песня Jump.
0: Это абсолютно точный и исчерпывающий, впрочем, как и всегда, ответ. Я вас поздравляю, еще одна победа у вас в кармане. Вы делаете что-то невероятное в этом месяце. Ну что же, Аслан, я вас поздравляю.
1: Спасибо.
0: Ваша копилка полнится и буквально скоро будет заполнена, что называется, буквально до краев. Ну а сейчас с вас привет и поздравления.
1: Всем радиослушателям Радио Кей привет. Хорошей недели. Вот. Слушайте радио, участвуйте, выигрывайте.
0: Абсолютно верно. Участвуйте, выигрывайте. Ну и, конечно же, слушайте хорошую музыку вместе с нами. Вам
1: хорошего
0: я желаю. Вам я также желаю замечательного дня, классного настроения. Продолжайте побеждать.
1: До свидания.
0: Ну что же, вот такая вот разгадка на вопрос прозвучала от нашего слушателя Асланы. Действительно, Ван Хален, группа из Соединенных Штатов Америки. Исполняет она достаточно большое количество различных композиций. Но вот песня под названием «Jump», на мой взгляд, является одной из их визитных карточек. Довольно классно звучит, и я предлагаю вам услышать ее, что называется, вне очереди еще раз.

Вот такая без преувеличения громкая композиция в исполнении группы Ван Хален прозвучала в нашем эфире 8 часов 42 минуты в городе Уральск. Ну и, друзья, буквально пока мы с вами разгадывали песню, ко мне в студию по номеру 8-771-202-1006 прилетела еще одна музыкальная загадка от нашего постоянного слушателя Дмитрия, который сегодня пожелал услышать песню в исполнении немецкого коллектива, который называется «Рамштайн». Но если вы думаете, что прямо сейчас на вас обрушатся тяжелые гитарные запилы, огромное количество барабанов, то нет, друзья, песню, которую пожелал услышать Дмитрий, достаточно лирично. Это рок-баллада о любви, которая называется «Ohne dich». Песню эту можно перевести, ее название как «Без тебя». Поется в ней о достаточно грустных вещах, но тем не менее, одна из моих любимых композиций в исполнении группы. Кстати, клип, если не видели, тоже обязательно посмотрите. Там можно наблюдать воочию за всеми музыкантами, которые взбираются на высокую гору и с которыми случилась трагическая история. Настоящий шедевр, а не просто музыкальная какая-то зарисовочка. Так что давайте послушаем эту прекрасную композицию. Ну и, конечно же, напомню вам, что все еще принимаю ваши музыкальные заявки на номер 8-771-202-1006. Если вы тоже хотите услышать свою любимую композицию, обязательно пишите ко мне на WhatsApp.

Песня о беззаботных путешествиях и летнем отдыхе прозвучала в нашем эфире 8 часов 53 минуты в Уральске. Ну что ж, друзья, очередной музыкальный час подходит к своему завершению. И в финале этого музыкального часа прозвучат композиции в исполнении группы Blackstrop. Песня называется I'm a Man. И группа Five с зажигательной композицией, носящей название Everybody Get Up. Я на этом с вами не прощаюсь. Друзья, не забывайте о том, что я все еще принимаю ваши сообщения на номер студии 8 771 202 1006. И с нетерпением жду ваших приветов и поздравлений, которые вы можете присылать в адрес ваших родных и близких, и уже в середине следующего музыкального часа, ровно в 9:30, все они непременно будут озвучены в нашем эфире. Всем классного настроения, скоро продолжим.

Диджей Манбек, простой парень из города Аксу, который сумел получить всемирное признание своего музыкального таланта, завоевав единственную в нашей стране премию Грэмми, открыл очередной музыкальный час в нашем эфире. 9 часов и 2 минуты на часах нашей студии. Приветствую всех, кто встречает этот день вместе с нами на календаре понедельник, 10 августа. За окном переменная облачность, а в нашем эфире, как всегда, музыка, которая способна взбодрить даже тех, кто никак не может отойти после прошедших выходных. Дэвид Гетта, Тимур Вагапов, Крис Янг, группа Бонни М, группа Лицей, Мумитроль, Галибри Мавик, Тувелу. Это примерный план на ближайший час. А я вам также напомню номер нашей студии. Друзья, 8-771-202-1006. Номер, на который я все еще принимаю ваши музыкальные заявки. И, конечно же, приветы и поздравления, которые будут озвучены в нашем эфире уже менее чем через 30 минут. Вспоминайте, давайте, у кого из ваших друзей, знакомых, близких есть поводы для того, чтобы поделиться с ними теплыми пожеланиями, и смело пишите ко мне на WhatsApp. Ну а прямо сейчас движемся далее вместе с Дэвидом Гетта.

0: Радио ОКей. Место не для грусти.
1: Слушай, Стефан.
0: Радио ОКей.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Ищешь работу? А может, хочешь освоить новую профессию и начать зарабатывать? В акционерном обществе «Талап» открыты вакансии. Специалист по ремонту тонометров и глюкометров, а также мастер оптики. Даже если у тебя нет опыта, это не проблема. Мы обучим с нуля, покажем на практике и поможем уверенно войти в профессию. Здесь ты получишь реальные навыки, стабильную работу и возможность профессионального роста. Все, что нужно, это желание работать и стремление к достойному заработку. Начни сейчас. Звони по номеру 500795. АО «Талап» – место, где начинается твоя профессия.
3: Западно-Казахстанский высший медицинский колледж – одно из ведущих учебных заведений западного региона Казахстана с более чем 110-летней историей, приглашает абитуриентов на обучение по следующим специальностям. Лечебное дело, квалификация фельдшер, срок обучения 2 года 10 месяцев. Акушерское дело, квалификация акушер, срок обучения 2 года 10 месяцев. Сестринское дело, квалификация медсестра общей практики, срок обучения 2 года 10 месяцев. Сестринское дело, квалификация массажист. Срок обучения 1 год 10 месяцев. Для обучающихся из других регионов предоставляется общежитие. По окончании выдается диплом специалиста среднего звена. Наш адрес: Уральск, улица Жангирхана, 67. Телефон для справок 31 46 44. Проезд автобусами номер 2 3 5 9 22. Остановка Медколледж. Выберите востребованную медицинскую профессию и сделайте уверенный шаг к будущему. Мы ждем вас. Средства для ухода за кожей и волосами, косметика для особых потребностей и все это вы найдете в приложении «Талап». Выбирайте все необходимое, оформляйте доставку, и скоро все будет у вас дома. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

Группа «Градус» с песней, носящей название «На ресницах». Хотел бы вам сказать, о чем бы песня, но поймал себя на мысли, что сам даже не понял ее сюжета. 9 часов 19 минут в Уральске. Друзья, фильмы ужасов учат нас тому, что акулы — это кровожадные хищники, которые скрываются в водах океана и только и ждут, когда же незадачливый турист решит зайти в воду. Так думала и Эмили Моррисон. Будучи ребенком, ее настолько впечатлил фильм «Челюсти», что она боялась даже подходить к океану в страхе того, что акулы ее обязательно съедят. Тогда отец взял, да и отправил дочку в библиотеку, чтобы она почитала о морских хищницах и узнала о них как можно больше. И кто бы знал, что это станет началом настоящей любви. Жительница Флориды выросла, закончила институт на морского биолога и начала организовывать дайвинг-туры, а заодно и принялась превращать собственное тело в настоящий океан, делая все новые и новые татуировки с акулами. Недавно Эмили даже попала в книгу рекордов Гиннесса за самое большое количество татуировок с акулами среди женщин. На ее теле красуется аж целых 106 рисунков, расположенных от шеи до самых пяток. Самый большой и самый первый рисунок был белой акулы, который как раз-таки отсылает к тому самому фильму «Челюсти», который когда-то заставлял ее бояться океана. Вот правильно говорят, друзья, что у страха глаза велики. Люди боятся акул, кто-то боится летать на самолетах, несмотря на то, что самолет по статистике является самым безопасным видом транспорта. Боритесь и вы со своими страхами, просвещайтесь, а главное, оставайтесь с нами, ведь впереди не за горами постоянная рубрика, которая называется «Кто сегодня молодец?», и где я наконец-то смогу озвучить приветы и поздравления, присланные вами на номер нашей студии 8-771-202-1006. Ну а прямо сейчас композиции в исполнении Bon Jovi «It's My Life». Ремикс, разумеется, но тем лучше он от этого становится.

0: Радиорубка.
1: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 1006.
2: Кто сегодня молодец?
3: 9:32 в Уральске, друзья, пришло время наконец-то озвучить приветы и поздравления, которые вы, друзья, успели прислать на номер нашей студии 8 771 202 1006. Первое сообщение прислал нам Дархан. Хочу от всей души поздравить своего папу Марата с юбилеем. Ему сегодня исполнилось 60 лет. Пап, ты вырастил нас, дал отличное образование и всегда был для всей семьи главным примером честности. Желаем тебе стального здоровья. Пусть сердце никогда не болит, а на душе будет спокойно. Асель хочет поздравить свою любимую сестренку Динару с покупкой ее первой собственной машины. Динарик, ура! Ты так долго копила, выбирала, и наконец-то мечта твоя сбылась. Желаю тебе без проблем влиться в поток ровных дорог, вежливых водителей вокруг, и чтобы машина никогда не капризничала. С тебя теперь обязательные покатушки по вечернему городу. Ну что ж, Динара, мы вас от всей души поздравляем. Ну и также хочется заметить, что каждый новый автомобиль, каждый новый автолюбитель — это же что еще? И это наш потенциальный слушатель, потому что в каждом автомобиле, конечно же, есть радиоприемник. Назира передает огромный и теплый привет своей маме Гульнаре. Мамочка, просто хочу сказать тебе через эфир, что я тебя очень сильно люблю. Спасибо тебе большое, что посидела вчера с внуками и дала нам с мужем немного времени, чтобы передохнуть после тяжелой трудовой недели. Ты наша главная палочка-выручалочка и самый золотой человек. Айгуль хочет поздравить свою любимую дочь Амину с получением гранта на обучение в университете. Пусть получение гранта станет для тебя началом нового пути к получению новой профессии. Мы всей нашей большой семьей тобой невероятно гордимся. Ты большая молодец. Пусть учеба приносит радость и, конечно же, стипендию. Но и это еще не все, друзья. Сегодня среди наших сотрудников акционерного общества «Талап» также нашлось огромное количество именинников. Сегодня свой день рождения празднует старший администратор службы сервиса Бечикова Елена Николаевна. Елена Николаевна, с днем рождения вас! Желаю вам приятной, легкой работы, исполнения желаний и классного настроения на весь сегодняшний день. Также сегодня день рождения празднует фармацевт аптеки номер 6 Соболева Оксана Александровна. Оксана Александровна, вас также поздравляю с днем рождения. Желаю вам самых благодарных клиентов, чтобы каждый день был праздником, чтобы подарочки, поздравления в ваш адрес сегодня сыпались буквально как из рога изобилия. Еще одна именинница у нас сегодня — фармацевт аптеки номер 109 Умарханова Зарина Ринатовна. Зарина Ринатовна, также поздравляю вас от всей души с вашим персональным праздником. Желаю вам, чтобы сегодняшний день был для вас ярким, приятным, полным самых лучших событий, приятных сюрпризов и, конечно же, теплых слов в ваш адрес, которые будут весь день произноситься как от лица ваших коллег, так и от лица родных вам людей. Еще одна именинница у нас сегодня — участковая медсестра нашей поликлиники Мартынова Марина Викторовна. Марина Викторовна, вас тоже поздравляю с вашим замечательным персональным праздником. Желаю вам крепкого здоровья, исполнения самых заветных желаний, чтобы лето это принесло вам много приятных новостей, событий и хорошего настроения. Ну и завершает этот список именинников врач-эндокринолог нашей поликлиники Мажитова Динара Санцизбаевна. Динара Санцизбаевна, поздравляю вас также. Желаю вам аналогично самого крепкого здоровья. Пусть каждый новый день будет для вас полным ярких событий, чтобы каждый день вы просыпались с удовольствием, бежали на любимую работу, ну а по возвращению домой наслаждались тем, что день этот прошел на 10 баллов. Вот такие вот теплые пожелания сегодня, друзья. Спасибо всем, кто откликнулся и прислал свои теплые сообщения на номер нашей студии 8 771 202 1006. Ну а нашу музыкальную программу продолжает группа «Мумитроль» во главе с Ильей Лагутенко и песней, которая называется «Контрабанды».

бүгіннен бастаңыз. По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

Это композиция в исполнении Рампаса, 9 часов 51 минута на часах нашей студии. Третий музыкальный час завершается, время летит абсолютно незаметно, и, друзья, пришло время подводить итоги нашего сегодняшнего утра и, конечно же, поделиться с вами теми событиями, которыми наполнен наш сегодняшний день, 10 августа. Именно в этот день, в невероятно далеком 1500 году, был открыт остров Мадагаскар, на котором впоследствии снимали знаменитый мультфильм с теми самыми пингвинами. Это же, конечно же, шутка. Ну, остров достаточно большой, известный, находится он недалеко от Африки и, конечно же, притягивает огромное количество туристов. В 1889 году в Англии была запатентована бутылка с закручивающейся пробкой на винтовой нарезке. Ну, то есть самая обычная бутылка, которую сегодня мы можем наблюдать в абсолютно любом магазине, в которой разливают воду, в которой разливают различные газированные напитки. Вот до этого таких бутылок не существовало, и максимум, чем приходилось довольствоваться людям, это деревянными пробками, которыми затыкали бутылки, и потом их приходилось оттуда штопором выковыривать. В 1833 году был основан город Чикаго. Ну, как город? Тогда это был не город, а всего лишь деревушка под названием Windy City с населением менее 200 человек. Так что, если кто-то из ваших друзей будет вам хвастаться, что вот, я прилетел из Чикаго, вы ему прям так скажите. Он из той деревни, что ли? Да слышал я про нее, ничего интересного. Также, друзья, в 1909 году родился Лео Фендер, популярный американский гитарный мастер. Между прочим, именно Лео Фендер придумал, ну, пожалуй, самую популярную форму электрогитары на сегодняшний день. Это, конечно же, Fender Stratocaster. Сегодня гитары такой формы не делают, разве что ленивые. Мне кажется, не существует гитарной компании, которая не делает гитары в форме Stratocaster. Ну и, кстати, сама компания Fender по сегодняшний день продолжает производить гитары. У них есть заводы как на родине, в США. Там в основном сейчас производятся кастом-шоп гитары. То есть на заказ музыканта для себя их заказывают. Либо какие-то особо тщательно выполненные модели, экземпляры с подписями музыкантов. Ну, а более широкий масс-маркет завода перенесены в Мексику, где тоже производятся достаточно хорошие гитары. На самом деле, если вы решили для себя взять электрогитару, то мексиканский вариант подойдет вам как нельзя кстати. В 1957 году родился Андрей Краско, российский актер театра и кино, известен по фильмам «Брат», «Диверсант», «Девятая рота», «Жмурки», «Сволочи». Последняя картина, в которой снимался Андрей Краско, на мой взгляд, это фильм, который называется «Я остаюсь», хотя тут есть, конечно, споры о том, какой фильм считается последним. Кто-то говорит, что «Любовь-морковь» стал его последним фильмом. Артист умер во время съемок этого фильма, и если вы смотрели фильм «Я остаюсь», который, кстати, говорит нам тоже о прискорбных вещах, там актер озвучивал уже совершенно другой закадровый

события, связанные с его днем рождения. Ну и, конечно же, в честь этого события в Казахстане также празднуется День Великого Абая. Еще раз отдельный привет всем, кто находится на улице Абая в эти минуты. Ну и завершает этот список именинников также наш с вами соотечественник, родившийся в 1948 году, Мурат Хусаинов, один из основателей ансамбля «Дос Мукасан», композитор, заслуженный деятель нашей страны, член-корреспондент Международной академии искусств. Вот такие вот события, друзья, окружают наш сегодняшний день, 10 августа. День, безусловно, богатый на различного рода события. Уверен, что и в вашей жизни сегодня случится что-нибудь такое, что запомнится вам на долгие годы и будет, несомненно, приятно. Я на этом с вами прощаюсь. Аксвелл и Себастьян Ингросс, а также Галибри и Мавик прозвучит для вас в финале этого музыкального часа. Прощаюсь с вами до завтра, друзья. Услышимся с вами в это же время, ровно в 7 утра на волнах Радио Кей, где вновь будем слушать хорошую музыку и всячески поднимать себе настроение. Все, друзья, всех с понедельником. Всем пока.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Профлист у нас его много. Нужна арматура, решим. Труба вообще не проблема. Да-да, черепица есть тоже. Само собой, в цвете любом, и нужный будет объем. И ждать совсем не придется. На складе есть все и всегда. Бесплатно нарежем, доставим, а как же иначе еще? Хоть, может, в стихах не сильны вы. Металл – это наша стихия. Металл Инвест. Металл по легким ценам.
3: Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест, 241-300.
4: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АО «ТАЛАП» и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
5: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
6: ОКИ. Радио ОКИ.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95. Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 50 07 95 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
3: Найти диабетическое питание, полезные вкусняшки стало еще проще. В приложении «Талаб» большой выбор товаров, понятный поиск и удобная доставка. Приложение «Талаб» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 500795. Место мечты ждет тебя. Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
1: Вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
2: Окей.
3: Радио «Окей» на частоте.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
3: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
2: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
4: Согласитесь, лечить болезнь труднее, чем ее предотвратить. В оздоровительном центре «Фаворит» мы заботимся о вашем здоровье заранее. Здесь есть все, что обычно предлагают санатории. Душ Шарко, подводные вытяжения позвоночника, лечебные ванны, грязелечение, массажи, программы для взрослых и детей, современные методы, электросон, влог и многое другое. Главное, перед каждой процедурой вас ждет бесплатная консультация физиотерапевта. Мы подберем индивидуальную программу, чтобы сохранить здоровье и силы на долгие годы. Приходите в «Фаворит», улица Урагбаева, 18. Позвоните, запишитесь и начните заботиться о себе уже сегодня. «Фаворит». Здоровье легче сохранить, чем вернуть.
5: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 номеріне оңырау шал. Value you need.

0: Оралда сағат 12.
1: В Уральске 12 часов. Жаңалықтар.
2: Новости часа.
3: Здравствуйте. В прямом эфире новости. У микрофона Гульнас Кабдуллина. С 1 сентября в школах Казахстана начнут обновлять систему профилактических медицинских осмотров учащихся. Министерство здравоохранения планирует поэтапно внедрять новую систему во всех школах страны. Главное нововведение – полная цифровизация медицинских осмотров. На каждого ученика будет создан электронный паспорт здоровья, куда будут вносить все данные о состоянии его здоровья. В рамках новой системы школы оснастят телемедицинскими комплексами и необходимым диагностическим оборудованием. Специалисты смогут на ранних этапах выявлять нарушения зрения и слуха, искривление позвоночника, ожирение, анемию и другие распространенные заболевания. Сегодня исполняется 181 год со дня рождения великого казахского поэта и просветителя Абая Кунамбаева.

Абаева. В связи с этим в Казахстане отмечают День Абая. С этой датой казахстанцев поздравил президент Касым-Жомарт Токаев. Глава государства отметил, что творческое и интеллектуальное наследие Абая является важной частью национальной и мировой культуры. Президент также подчеркнул значение идеи «цельный человек», которая призывает каждого к духовному развитию и самосовершенствованию. По словам Касым-Жомарта Токаева, наследие Абая играет важную роль в воспитании молодого поколения, формирование патриотизма и любви к родной стране. По данным Бюро национальной статистики, в Казахстане проживает более 18 тысяч человек по имени Абай. Имя великого поэта продолжает жить в его произведениях, идеях и в сердцах людей. В Западно-Казахстанской области загорелся пассажирский автобус. Инцидент произошел вечером 8 августа в Теретинском районе. На трассе Самара-Шымкент возле поворота к озеру Шалкар загорелся автобус. В салоне находились 37 пассажиров. Все они самостоятельно покинули автобус и были эвакуированы в безопасное место. Пострадавших нет. Пожар оперативно потушили спасатели. Причины возгорания сейчас устанавливаются. Сегодня начался прием заявлений на тестирование для желающих получить гражданство Казахстана. Подать заявление можно до 20 августа через сайт Национального центра тестирования и его приложение. Тестирование состоится 22 августа. Кандидатам предстоит пройти испытания по казахскому языку, основам Конституции и истории Казахстана. Максимальный результат 100 баллов. Для прохождения необходимо набрать не менее 50 баллов. Это были все новости к этому часу.

Давит осень, ни с кем он до утра, ты не в курсе. Вытри слезы по трассе Бэха, по ветру чувства. Так пусто, но завтра его не найти даже среди бывших. По клубам опять, он там потерял королеву среди пустышек.

0: Учим казахский язык легко.
1: Санап үйренеміз. Учимся считать. Жеті. Сем. Жетінші. Седьмой. Сегіз. Восемь. Сегізінші. Восьмой. Тоғыз. Девять. Тоғызыншы. Девятый. Он. Десять. Оныншы. Десятый. Жетінші бала. Седьмой ребенок. Жетінші. Седьмой. Бала. Ребенок. Жетінші бала. Тоғыз ай. Девять месяцев. Тоғыз. Девять. Ай. Месяц. Тоғыз. Ай. Он. Адам. Десять. Человек. Он. Десять. Адам. Человек. Он. Адам. Онынша. Адам. Десятый. Человек. Онынша. Десятый. Адам. Человек. Онынша. Адам.
0: Учим казахский язык

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Западно-Казахстанский высший медицинский колледж – одно из ведущих учебных заведений западного региона Казахстана с более чем 110-летней историей. Приглашает абитуриентов на обучение по следующим специальностям. Сестринское дело – квалификация «Прикладной бакалавр сестринского дела» на базе общего среднего образования. Срок обучения – 3 года 6 месяцев. На базе технического и профессионального образования по ускоренной программе обучение – 1 год 6 месяцев. Лабораторная диагностика – квалификация «Медицинский лаборант». Срок обучения – 2 года 10 месяцев. Фармация. Квалификация «Фармацевт». Срок обучения – 2 года 10 месяцев. Для обучающихся из других регионов предоставляется общежитие. По окончании выдается диплом специалиста среднего звена. Наш адрес – Уральск, улица Жангирхана, 67. Телефон для справок – 31 46 44. Проезд автобусами номер 2, 3, 5, номер 9, 22. Остановка – Медколледж. Выберите востребованную медицинскую профессию и сделайте уверенный шаг к будущему. Мы ждем вас. Стельки, корсеты, бандажи, наколенники. Найдете все это и многое другое в категории «Ортопедические товары» приложения «Талап». Несколько кликов и заказ у вас. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Радиорубка. Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.
1: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 1006.
2: Окей, радио, сэр. Синым жеребным, жили где. Радио ОК на чистоте твоего сердца.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Ищешь работу? А может, хочешь освоить новую профессию и начать зарабатывать? В акционерном обществе «Талап» открыты вакансии. Специалист по ремонту тонометров и глюкометров, а также мастер оптики. Даже если у тебя нет опыта, это не проблема. Мы обучим с нуля, покажем на практике и поможем уверенно войти в профессию. Здесь ты получишь реальные навыки, стабильную работу и возможность профессионального роста. Все, что нужно, это желание работать и стремление к достойному заработку. Начни сейчас. Звони по номеру 500795. АО «Талап» – место, где начинается твоя профессия. Команда АО «Талап» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 500795.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
2: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
4: Вопросом размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Оралда сағат 14.
1: В Уральске 14 часов.
2: Жаңалықтар.
3: Новости часа.
4: Здравствуйте, в прямом эфире новости, у микрофона Гульназ Кабдуллина. В Казахстане запустили новый сервис в приложении «EGOV-Mobile» и на портале gov.kz. С его помощью горожане могут заранее узнавать номер и адрес избирательного участка, где смогут проголосовать на выборах в Курултае 23 августа. По словам первого вице-министра искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислава Коняшкина, сервис создан для удобства избирателей. Вся необходимая информация о предстоящем голосовании теперь доступна в приложении «EGOV-Mobile». В Казахстане началось августовское ЕНТ. Тестирование продлится до 14 августа. В этом году на участие подали заявки более 30 тысяч человек. В первый день тестирования проходит более 6,5 тысяч абитуриентов. 65 участников выбрали казахский язык, 35% русский, и еще 100 человек будут сдавать ЕНТ на английском языке. Участвовать смогут выпускники школ, колледжей текущего и прошлых лет, кандасы и горожане, получившие среднее образование за рубежом. Также возможность предоставлена студентам, желающим сменить образовательную программу, и тем, кто ранее не набрал пороговый балл. В Западно-Казахстанской области проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». Мероприятие продлится до 12 августа. Его основная цель – предупреждение дорожно-транспортных происшествий, обеспечение безопасности на дорогах и снижение количества нарушений правил дорожного движения. Полицейские проводят разъяснительную работу среди участников дорожного движения, контролируют соблюдение водителями установленного скоростного режима, правильность выполнения маневров и про предоставление преимущества пешеходам. Особое внимание уделяется таким нарушениям, как управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, выезд на встречную полосу и непристегнутый ремень безопасности. Департамент полиции призывает водителей быть максимально внимательными на дорогах.

дорогах и строго соблюдать правила дорожного движения. Канадская провинция Британская Колумбия из-за лесных пожаров объявлено чрезвычайное положение. Ситуация с природными пожарами в регионе продолжается ухудшаться. Особенно сложная обстановка сложилась в районе города Саммерленд, где огонь несколько дней не удается взять под контроль. Из-за угрозы распространения пожара из опасных районов эвакуировали более 20 тысяч человек. Известно об одном погибшем 80-летнем женщины, которая не смогла выбраться из дома. В целом, с начала года в Канаде лесными пожарами уничтожено более 13 600 гектаров зеленых насаждений. Сегодня начался прием заявлений на тестирование для желающих получить гражданство Казахстана. Подать заявление можно до 20 августа через сайт Национального центра тестирования и его приложение. Тестирование состоится 22 августа. Кандидатам предстоит пройти испытания по казахскому языку, основам Конституции и истории Казахстана. Максимальный результат 100 баллов. Для прохождения необходимо набрать не менее 50. Стоимость участия около 14 тысяч тенге. На тестирование отводится 2 часа 10 минут. Для лиц с инвалидностью предусмотрено дополнительные 30 минут. Это были все новости к этому часу.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Не ждите, пока болезнь напомнит о себе. В оздоровительном центре «Фаворит» мы помогаем сохранить здоровье заранее. Душ Шарко, лечебные ванны, подводные вытяжения позвоночника, резилечение, массажи, оздоровительные программы для детей, электросон, влог и другие эффективные процедуры. Приходите на бесплатную консультацию физиотерапевта и выберите программу для себя и своей семьи. Адрес: Оракбаева, 18, «Фаворит». Заботьтесь о здоровье сегодня.
3: Смеси, каши, пюре, питание для самых маленьких. Все это есть в аптеках АО «Талап», а значит и в приложении «Талап». Выбирайте нужное, оформляйте заказ и занимайтесь малышом. А все заказанное доставят вам домой. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
5: ОКИ радиосы сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио ОКИ на частоте твоего сердца.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя. Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз. Толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 500795 нөміріне хабарлас та талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
3: Радио ОК и магазин Хэнди представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
4: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
5: Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
6: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51 27 41 және 8 771 202 1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Готовитесь стать мамой? Мы рядом. Заключите договор на программу «Буду мамой» в клиниках «Ауталаб» на Урагбаева, 18 или Хусаинова, 58. «Буду мамой» – это ваш личный гинеколог и всесторонняя забота о здоровье вас и вашего малыша. Постоянное наблюдение опытного врача, все необходимые анализы и обследования по стандартам Минздрава Республики Казахстан, УЗИ на аппаратах экспертного класса, консультации узких специалистов, эндокринолога, терапевта, лора, офтальмолога, генетика и других. И главное, ваш врач всегда на связи. В любое время просто задайте вопрос и получите ответ от специалиста. «Буду мамой» – не просто программа. Это уверенность, поддержка и забота на каждом этапе беременности. Телефон для справок и записи 247-300. Ромашка, мята, зверобой, пустырник. Полезные травы теперь можно заказать, не выходя из дома. Приложение «Талап» легко найти нужное и оформить доставку. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: Вопросом размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.
4: Поставь дела на паузу.

0: Уралда сағат 16.
1: В Уральске 16 часов.
2: Жаңалықтар.
3: Новости часа.
4: Здравствуйте, в прямом эфире новости, у микрофона Гульназ Кабдуллина. Казахстанское мороженое становится все более востребованным за рубежом. С января по май этого года Казахстан экспортировал около 8 тысяч тонн мороженого. Основная часть продукции, 69%, была поставлена в Россию. Еще 24% пришлось на Кыргызстан, около 6% на Узбекистан. За этот же период в Казахстан импортировали почти 5 тысяч тонн мороженого. Основными поставщиками стали Россия и Кыргызстан. По данным Министерства сельского хозяйства, экспорт казахстанского мороженого с начала года заметно вырос. В Западно-Казахстанской области в результате дорожно-транспортных происшествий погибли 36 человек. За 7 месяцев этого года в регионе зарегистрировали около 600 ДТП. Более 900 человек получили различные травмы. По данным полиции, основными причинами аварии остаются нарушения правил дорожного движения. Среди них превышение скорости, неправильный обгон и маневрирование, а также несоблюдение правил проезда перекрестков и пешеходных переходов. Кроме того, с начала года в области произошло около 70 ДТП с участием животных. Полиция призывает владельцев скота и лошадей не оставлять животных без присмотра и не допускать их выхода на проезжую часть. В Казахстане за последнюю неделю произошло увеличение числа лесных пожаров. Со 2 по 9 августа по стране зарегистрировали 47 лесных пожаров. 20 возгораний произошло на территориях лесных хозяйств, а также местными исполнительными органами, еще 26 на землях Государственного лесного фонда. Очаги возгорания своевременно обнаружили благодаря незаконному патрулированию, авиаразведке и системам раннего выявления пожаров. К тушению привлекли сотрудников лесной охраны, авиацию и десант пожаротушения «Казавиаорман Коргал», а также необходимую технику. С 1 сентября в школах Казахстана начнут обновлять систему профилактических медицинских осмотров учащихся. Министерство здравоохранения планирует поэтапно внедрять новую систему во всех школах страны. Главное нововведение – полная цифровизация медицинских осмотров. На каждого ученика будет создан электронный паспорт здоровья, куда будут вноситься все данные о состоянии его здоровья. В рамках новой системы школы оснастят телемедицинскими комплексами и необходимым диагностическим оборудованием. Специалисты смогут на ранних этапах выявлять нарушения зрения и слуха, искривление позвоночника, ожирение, анемию и другие распространенные заболевания. Кроме того, усилят медицинское наблюдение за детьми с особыми образовательными потребностями. Это были все новости к этому часу.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Почему мы вместе? Знаешь, с ним очень легко. Но при этом у нас все серьезно. Представляешь, бывает и так. И еще, если что-то пообещает, сделает железно. Он же Metal Invest.
3: Арматура, уголок, трубы, лист, а также профлисты металлочерепица собственного производства. Бесплатно нарежут и доставят. Metal Invest. Металл по легким ценам. Гагарина 10-1, остановка ТЭЦ, база Metal Invest. 241-300.
4: Ищешь работу? А может, хочешь освоить новую профессию и начать зарабатывать? В акционерном обществе «Талаб» открыты вакансии. Специалист по ремонту тонометров и глюкометров, а также мастер оптики. Даже если у тебя нет опыта, это не проблема. Мы обучим с нуля, покажем на практике и поможем уверенно войти в профессию. Здесь ты получишь реальные навыки, стабильную работу и возможность профессионального роста. Все, что нужно, это желание работать и стремление к достойному заработку. Начни сейчас. Звони по номеру 500795. АО «Талаб» – место, где начинается твоя профессия. Срочно требуются водители на автомобиль КАМАЗ-самосвал, а также на автовышку на базе «Газель Next». Обращаться по телефону 500795.
5: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Учим казахский язык легко.
1: Санап үйренеміз. Учимся считать. Тур четыре. Төртінші четвертый. Бес пять. Бесінші пятый. Алты шесть. Алтыншы шестой. Екі жердегі екі төрт. Дважды два четыре. Екі жердегі екі дважды два төрт четыре. Екі жердегі екі төрт. Бесінші бет пятая страница. Бесінші пятая бет страница. Бесінші бет.
0: Учим казахский язык легко.
2: Окей, окей, окей. Радио Окей.

0: барлықты бүгіннен бастаңыз.
1: Записаться к врачам акционерного общества «Талап» стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении «Талап», где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества «Талап». В-третьих, на сайте talap.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
0: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
2: Окей,
3: радиосы, сенің жүрегінің жиілігінде. Радио ОК на частоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
3: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
2: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
4: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Біз неліктен біргеміз? Білесің бе, онымен барлығы жеңіл. Бірақ бізде барлығы шынайы. Ойлап көрші, осылайда болады екен. Ал бір нәрсеге уәде берсе, оған темір де берік. Ол Metal Invest қой.
4: Арматура, бұрыш, құбырлар, қаңылтыр. Сонда яқ пішінді қаңылтыр мен өзімізде өндірілген металы черепица. Тегін кесу және жеткізу. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы метал. Гагарин 10 бөлшек 1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
5: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
6: Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талаб». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талаб». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
7: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: впрочем.
1: Всего один день отсутствие движения и чрезмерного нахождения в сидячей позе влияет на способность организма перерабатывать инсулин, тем самым увеличивая риск развития диабета.
0: Между прочим. Радио «Окей». Место не для

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Профлист у нас его много. Нужна арматура, решим. Труба вообще не проблема. Да-да, черепица есть тоже. Само собой, в цвете любом, и нужный будет объем. И ждать совсем не придется. На складе есть все и всегда. Бесплатно нарежем, доставим, а как же иначе еще? Хоть, может, в стихах не сильны вы. Металл – это наша стихия. Металл Инвест. Металл по легким ценам.
3: Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест 241-300.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя. Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение Талап. Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение Талап. Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: Сенің қаланың толқынында ОКЕ радиосы.
3: На волне твоего города. Радио ОКЕ.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Согласитесь, лечить болезнь труднее, чем ее предотвратить. В оздоровительном центре «Фаворит» мы заботимся о вашем здоровье заранее. Здесь есть все, что обычно предлагают санатории. Душ Шарко, подводные вытяжения позвоночника, лечебные ванны, грязелечение, массажи, программы для взрослых и детей, современные методы, электросон, влог и многое другое. Главное, перед каждой процедурой вас ждет бесплатная консультация физиотерапевта. Мы подберем индивидуальную программу, чтобы сохранить здоровье и силы на долгие годы. Приходите в «Фаворит», улица Уракбаева, 18. Позвоните, запишитесь и начните заботиться о себе уже сегодня. «Фаворит». Здоровье легче сохранить, чем вернуть.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
4: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
5: Талап акционерлік қоғамы дәрігерлеріне жазылу тіптен оңай. Біріншіден, мұны талап мобильді қосымшасында жүзеге асыруға болады. Сондай-ақ онда сіз көптеген пайдалы ақпаратты табасыз, әрі қажет дәрі-дәрмектерге тапсырыс бере аласыз. Екіншіден, талап акционерлік қоғамының кез келген дәріханасында жазыла аласыз. Үшіншіден, талап клиник сайтында және әрине 247-300 телефон арқылы.
6: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
7: Окей.
8: Окей радио сэ, сенім жүрегінің жиілігінде. Радио «Окей» на частоте твоего сердца.

0: между прочим.
1: Раньше люди думали, что если поцеловать осла, пройдет зубная боль.
0: Между прочим.

0: Радиорубка.
1: Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 1006.
2: Окей, радиосы. Сенім жүрегінің жиілігінде. Радио ОК на частоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Средства для ухода за кожей и волосами, косметика для особых потребностей. И все это вы найдете в приложении «Талап». Выбирайте все необходимое, оформляйте доставку, и скоро все будет у вас дома. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: Поставь дела на паузу.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя.
1: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
3: Окей, окей, окей.
4: Радио ОК на

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей». А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: Радио ОК. Место.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Стельки, корсеты, бандажи, наколенники. Найдете все это и многое другое в категории «Ортопедические товары» приложения «Талап». Несколько кликов, и заказ у вас. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: «Окей, окей, окей».
5: Радио «Окей» начинается.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006.

Ты обещала мне любовь навеки, я видел наяву мечты свои. И к огненным морям текли все реки, и не было другой такой любви.

0: города. Радио.
1: Волна той жизни, ФМ.
0: Радио. Окей.
2: Оралда сағат 22.
3: В Уральске 22 часа.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Смеси, каши, пюре, питание для самых маленьких. Все это есть в аптеках АО «Талап», а значит и в приложении «Талап». Выбирайте нужное, оформляйте заказ и занимайтесь малышом. А все заказанное доставят вам домой. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51 27 41 8 771 202 1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до сих пор считаю то, что

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ромашка, мята, зверобой, пустырник. Полезные травы теперь можно заказать, не выходя из дома. Приложение «Талап» легко найти нужное и оформить доставку. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 1006.
4: Окей.
5: Радио «Окей».

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Градусники, ингаляторы, тонометры, глюкометры. В приложении «Талап» большой ассортимент медицинской техники для домашнего контроля за здоровьем. Проверьте наличие и оформите заказ. Просто и удобно. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

know I made mistakes, and I just wanna make it better.

0: везде.
1: Знаю, где бы я ни был, во мне пожара не пепел.
0: Я с тобой еще, я с тобой везде.
1: Спасибо, что встретил в локоны.

Лучше бы мы были незнакомы, такой, как ты, быть незаконно. Я все еще прекрасно помню твою шальную красоту. Я не могу уйти из комы, ты сделала мне слишком больно. Я так и не сумел заполнить

Лучше бы мы были незнакомы, такой, как ты, быть не законно. Я все еще прекрасно помню твою шальную красоту. Я не могу уйти из комы, ты сделала мне слишком больно.